0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 7 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полины Поповой, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Депутаты предложили установить жесткие правила индексации тарифов ЖКХ на местном уровне. Законопроект внесен в Госдуму. Авторы считают, что рост платы за ЖКХ – социально чувствительный вопрос, влияющий на доходы граждан, особенно пенсионеров, семей с детьми и малоимущих, сообщает парламентская газета. В России потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это на 800 граммов меньше, чем в 2024 году. Показатель стал самым низким за последние 3 года. Средняя стоимость рыбы и рыбных продуктов на одного человека в месяц выросла до 987 рублей. Год назад она составляла 860 рублей. Одна из главных причин подорожания – рост импорта, который обеспечивает треть потребляемой рыбы. С начала этого года пермские безбилетники перечислили в городской бюджет 33,5 миллиона рублей в виде штрафов. Всего за неоплату проезда были составлены протоколы почти на 16 тысяч пассажиров, сообщает новый компаньон со ссылкой на мэрию. Через госуслуги можно будет найти место на кладбищах. Сервис по покупке таких участков станет доступен более чем в 20 регионах России к 1 декабря этого года. Об этом сообщили Коммерсанту в Минцифры. На создание системы планируется выделить примерно 300 миллионов рублей, которые в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тысячах кладбищ. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения, небольшие дожди, ветер северо-западный слабый. До плюс 16 в течение дня, пока в Перми плюс 9 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми 7 часов и 14 минут на радио Альфа. Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на улице Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского. На Героев Хасана от Чернышевского и далее по Компросу до Ленина на Комсомольском проспекте от Петра Павловской до Комсомольской площади. И неспешное движение по Маршал Рыбалка от Ласевинской до Сысольской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Под любимую музыку Радио Альфа встречаем новый день. Сегодня понедельник, 17 августа. Всем доброго утра. Я желаю настроиться на исключительно положительные эмоции и, конечно, хорошие результаты. Кому на этой неделе, возможно, чуть больше повезет, узнаем прямо сейчас от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы. Неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы, это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги. Настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 7.22 точное местное, плюс 9 градусов в Перми сейчас, днем сегодня до плюс 16. Временами, возможно, небольшие дожди, будете выходить из дому, зонтики прихватите, ну и, конечно, хорошее настроение. Уже через минуту вернемся к музыке, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
1: Радио Альфа.

0: Половина восьмого в Перми, сегодня понедельник, 17 августа. О событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся примерно в 17 тысяч рублей. Девочки в 19 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. В Перми завершилось восстановление центральной набережной Камы, пострадавшей от сильного ливня в июне. Чтобы предотвратить новые обвалы и осыпание грунта, проблемные зоны засыпали щебнем, также использовали георешетку. В России могут снять художественный фильм о восхождении пермской альпинистки Натальи Наговицыной на пик Победы, сообщил абзацу режиссер Александр Баршак. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый. В течение дня до плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Две недели остаются до окончания лета. И, друзья, еще две вечеринки в августе на борту прогулочного теплохода пройдут вечеринки в стиле 90-х от радио Альфа 12+. И всю эту неделю в «Невероятном вопросе» я буду разыгрывать пригласительные. Невероятные разгадываем, как обычно, после 9 утра.
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ай, в этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук, Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
15: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Заглянем на Пермские улицы. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения сейчас на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов. В обратном направлении по улице Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского также затруднения. На Героев Хасана от Комсомольской площади до Хлебозаводской, на Компросе от Петропавловской до Тимирязева.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: документально зафиксировано, что первые такие магазины появились в Англии в 40-х годах, в прошлом веке. А в Перми первый такой магазин открылся в 2000-м. Тему продолжит на радио «Альфа» Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи, или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

Аналитики подсчитали, минимум 19 тысяч рублей понадобится родителям, чтобы собрать одного ребенка в школу. А для первоклассников сумма даже выше. Больше новостей у Полины Поповой уже через пару минут, пока на радио «Альфа». Инструментальная музыка.

0: В Перми 7 часов и 59 минут. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Почти 2000 военных привлекли во Франции для тушения пожаров на земле. Пожарным помогают инженерные войска. В небе работают военно-транспортные самолеты, БПЛА и вертолеты, сообщила министр-делегат при Минобороны страны Алис Рюфо. Ранее Макрон заявил, что летом 26 года Франция столкнулась с наибольшим числом лесных пожаров с момента окончания Второй мировой войны. Один из самых популярных дорожных знаков хотят русифицировать в России. Латинскую букву «Пи» на знаке парковки предложили заменить на кириллицу «П». Мера станет продолжением курса на укрепление русского языка в публичном пространстве. Цвет и форма знака останутся прежними. Олимпиадники заняли почти все бюджетные места в московских вузах. В МГУ число таких абитуриентов за год выросло на 48%. На факультете, например, биоинженерии все 35 мест заняли олимпиадники. На факультете искусственного интеллекта из 20 мест для остальных осталось только 5. Похожая ситуация в МФТИ. На программах естественные и компьютерные науки, например, все бюджетные места заняли поступающие без экзаменов, сообщает РБК. В Высшей школе экономики на 45 мест факультета мировой экономики приходится 57 олимпиадников, а на 32 места политологии 29 человек. При этом проходные баллы в московских вузах заметно выросли. В приемных комиссиях отмечают, что конкуренция за бюджетные места становится все выше. В Перми готовность Александровского сквера составляет 65%. Завершить работы по строительству сквера планируется до конца года. На участке, расположенном ближе к центральному рынку, уже положена плитка, обустроены зоны отдыха и велопарковка, установлены навесы. В будущем их оплетет дикий виноград, благодаря чему появится затененное пространство. Вокруг сохранившихся крупных деревьев сейчас обустраивают бетонные ограждения. Они защитят зеленые насаждения и одновременно создадут дополнительные места для отдыха. Сквер займет площадку бывшей инфекционной больницы. Напомню, планируется обустроить детскую площадку, тихую зону, площадку для мероприятий. Новый сквер решено назвать в честь императора Александра I Александровским. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,54, евро 97,51. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения, небольшие дожди, ветер северо-западный слабый. Днем до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Доброго утра, вы слушаете Радио Альфа. В Перми 10 минут 9. Свежо на улице, плюс 10 градусов сейчас. Сегодня днем до плюс 16, и синоптики обещают небольшие дожди. Оказывается, граница между речью человека и животных гораздо ближе, чем мы думаем. Подробности у Кати Григорьевой скоро в новостях со всего света.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: Перемь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106-594-783-57.
8: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-60-04. Геометрия комфорта.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика».

0: Республика. Старт в будущее.
1: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, небольшие затруднения сейчас на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Пушкина от Островского до Компроса, на Вильямса от Гайвинской и далее по Писарева до Карбышева.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Путем экспериментов ученые пришли к выводу, что умение человека разговаривать с животными – это признак его ума. Где же находятся грани понимания разных языков, как ни крути, все-таки разные, разбиралась Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц – японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
1: Радио Альфа. Реклама.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: Нольгас. Молодость заканчивается. Продлевать будете?
3: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: улица Репина 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: 8:33 в городе. С новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска на радио «Альфа». Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. С 28 августа в Пермском крае начинается подомовой обход избирателей. Члены избирательных комиссий проинформируют пермяков о выборах и кандидатах, расскажут об участии в голосовании. Для желающих проголосовать дома сотрудники избиркома помогут заполнить необходимые заявления. В общественной палате предложили продлить работу детских садов до 8 вечера. Это позволит родителям выбирать наиболее удобный режим пребывания для своих детей. В Пермском крае на этой неделе ожидается повышение температуры после похолодания. В выходные ко вторнику температура воздуха вернется к климатической норме, сообщают синоптики. Днем ожидается выше плюс 20, а со среды 19 августа температура окажется чуть выше нормы. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый, температура воздуха сегодня до плюс 16.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню. Прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа. Доброго продолжения утра. Уже через полчаса начнем разгадывать невероятный вопрос 12+. И на этой неделе дарим пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс еще на этой неделе 19 августа и на следующей 26 в 19:00.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд» Пермь, ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Работы.
5: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: В Перми без 15.9 на радио «Альфа». Дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 10-минутный затор на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. На Стахановской тоже сложности от шоссе Космонавтов до Мира. Неспешное движение по Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. В центр города затруднения на Камском мосту.
10: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: недавнем экономическом форуме Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может превзойти все человечество по уровню интеллекта уже к концу 2030 года. Не так много времени осталось. Тему продолжит Катя Григорьева. После вернемся к музыке «Радио Альфа».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж-птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятие и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
1: Радио Альфа.

0: Жителям индустриального района еще немного стоит набраться терпения. Реконструкция сада Миндовского выполнена на 52%. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске, а через пару минут на радио «Альфа» инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
8: Вот это да! Ты съездила в город роз?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
12: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: 9:01 в Перми. С новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школ, родительских комитетов или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом сообщает РИА Новости. Перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и нехватку времени. После получения подобных сообщений человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные банковской карты или код из СМС. Роснедра выдали лицензию на использование Кунгурской ледяной пещеры краевой дирекции особо охраняемых природных территорий. Это стало возможным после завершения части судебных споров с предыдущим арендатором компанией «Сталагмит Экскурс». До начала возобновления экскурсий в пещере должны пройти научные изыскания. Они могут обнаружить ущерб от прошлых периодов и подготовить новые правила использования пещеры, в том числе новую схему расположения дорожек, освещения, лестниц. По предварительным планам, возобновление экскурсионной деятельности возможно в будущем году. С 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медосмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, которые препятствуют управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если водитель не явится на медосвидеобследование или врачи подтвердят наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав будет прекращено. Четверть пермяков не смогли назвать ни одного положительного качества своего начальника. Эксперты ХАХАРУ исследовали эмоциональный интеллект и управленческие практики руководителей в Прикамье. Выяснилось значительное расхождение между самооценкой топ-менеджеров и восприятием их подчиненными. Почти 60% руководителей оценивают свой эмоциональный интеллект как высокий. При этом аналогичный уровень у сотрудников, по их мнению, встречается почти вдвое реже. 80% начальников уверены, что коллектив их ценит. 40% считают отношения с подчиненными дружескими. Только 13% начальников допускают, что сотрудники их боятся, и 10%, что могут сотрудники их недолюбливать. Сотрудники же видят ситуацию иначе. 25% опрошенных считают, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. Лишь 30% называют своего начальника хорошим. Четверть респондентов не смогли отметить у руководителя положительных качеств. 16% прямо называют начальника некомпетентным, а 20% подчиненных копят невысказанное недовольство. Такой разрыв в оценках говорит о накопившемся дисбалансе в отношениях между руководством и подчиненными, говорят специалисты. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.54, евро 97.51. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый. В течение дня до 16 градусов тепла.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Под любимую музыку Радио Альфа мы не только начинаем рабочий день, но и приступаем к невероятному вопросу. На этой неделе разыгрываю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Внимание, невероятный вопрос. Если есть возможность привести это из отпуска, то почти половина из нас обязательно возьмет это себе домой. Жду ваши варианты, звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Если есть возможность привезти это из отпуска, то почти половина из нас обязательно возьмет это себе домой. Звоните 257-0107.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
1: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
1: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
3: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина, 10. Телефон 257-50-65.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
6: Ноль плюс.
7: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
9: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
0: 9:12 в Перми. Заглянем на улицы города. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных пробок сейчас нет. Небольшие затруднения на Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на улице Монастырской от Осинской до Попова. В центр города затруднения на Камском мосту.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Признаться, больше всего меня сейчас интересует вопрос, почему лето пронеслось так молниеносно. 17 августа на календаре, понедельник, вы слушаете Радио Альфа. Звездный расклад на неделю от Анны Романовой прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы, это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги. Настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
1: Радио Альфа.
0: 9:20 в Перми. У нас невероятный вопрос. Если есть возможность привести это из отпуска, то почти половина из нас обязательно возьмет это себе домой. 257-0107. По этому номеру телефона принимаю ваши версии. И есть звонок. Радио Альфа, доброе утро.
4: Здравствуйте. Магнитики на холодильник.
0: Очень логично, но не про магнитики речь. Есть еще мысли какие-то?
4: Я подумаю.
0: Хорошо, думайте, звоните. Удачного дня вам. Еще звонок. Доброе утро.
5: Доброе утро. Может быть, растения какие-нибудь? Кораллы?
0: Я помню, вот как-то песок привозила.
5: Ну, камни, кораллы.
0: Нет, ни камни, ни кораллы не подходит. Есть еще варианты?
5: Нет, ну, животных всякой нет.
0: Ну, маловероятно, да.
5: Морская вода?
0: Тоже не она. Радио Альфа, доброе утро.
6: Доброе утро. Думаю, что это может быть алкоголь.
0: Ой, помним о своем здоровье. Это не он.
6: Помню. Можно это какие-то лекарственные средства?
0: Ну, может быть, конечно, да, кто-то там, вот, купи мне там то-то, то-то. Бывают такие ситуации, бывают. Понимаю, о чем говорите. Не лекарства. 257-0107 и еще звонок. Радио Альфа, доброе утро.
7: Доброе утро. Может, речь идет об обыденных вещах. Это магнитик на холодильник?
0: Угу, была такая версия у нас уже. Это не магнитик.
7: Ну, хорошо. Ну, тогда что-нибудь, какую-нибудь вещь из отеля.
0: Например?
7: Ну, тапочки какие-то белые, которые там дают.
0: Бывает, да, забираете?
7: Ну, бывает, и забирают, да.
0: А что еще могут забрать?
7: Так, что из отеля могут забрать? Ну, не знаю, что там. Мыло какие-нибудь на память, какие там дают мыться.
0: Угу.
7: Шампуни.
0: Шампуни, гели для душа, да? У них такие красивые фирменные бутылочки маленькие. Удобно, да, в поездку потом брать куда-нибудь?
7: Ну, типа да, типа да.
0: Вот, вот. И вы прям вот так вот пришли сами к верному ответу. Да, да. Если есть возможность, то почти половина из нас из отпуска обязательно привезет маленькие бутылочки из отеля с шампунем, с гелем для душа. Поздравляю.
7: Спасибо.
0: Вы получаете в подарок пригласительные на вечеринку в стиле 90-х от Радио Альфа, на речную прогулку. Давайте знакомиться, как зовут?
8: Меня зовут Ирина. Я звоню с Мотовилихи, с Садова. Всем привет, кто меня узнал. Ну и хорошего настроения, смотря ни на какую погоду.
0: Присоединяюсь, Ирина, к вашим пожеланиям. Еще раз вас поздравляю.
8: Спасибо большое.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. Что происходит с мозгом человека в момент удивления, узнаем от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM плюс 12 градусов сейчас в нашем городе. Чуть потеплеет. Днем подробный прогноз после новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В Перми полиция проводит проверку после стрельбы на Гаеве. Местный житель открыл стрельбу из пневматической винтовки на улице маршала Толбухина. В результате пострадали 30-летний местный житель и 15-летний подросток. Стрелявший задержан. 62% водителей в Прикамье признались, за рулем их раздражают медленные водители. Еще 14% относятся к медленным водителям спокойно, а 24% выбрали вариант «я сам медленный». Таковы данные опроса сайта «Дром», пишет РБК. Россиянки выиграли чемпионат Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина. Также сборную представляли Алена Глотова и Елизавета Ус. Серебряные медали завоевали итальянки. Тройку замкнула команда Франции. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый. В течение дня до плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На этой неделе, если верить синоптикам, лето еще успеет. Напомните себе, в Перми в среду ожидается днем плюс 20 градусов, сегодня лишь до 16. Невероятные вопросы разгадываем каждое буднее утро. Сегодня не составило труда выяснить, что половина из нас обязательно возьмет с собой из отпуска, если есть возможность. Маленькие бутылочки с шампунем и гелем для душа. Новый невероятный вопрос 12+, будем разгадывать завтра после 9 утра. Ну а через пару минут заглянем на пермские улицы и вернемся к музыке Радио Альфа. Всем доброго утра.
2: Реклама.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.

0: улица Репина, 2.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106, 594, 783, 57.
3: 9:42 в Перми на радио «Альфа». Дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, сохраняются небольшие трудности на Карпинского на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Вильямса от Гайвинской до Пулковской, на Монастырской небольшие затруднения от Осинской до Попова. В остальном движение на улицах Перми свободное.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. И звездам не чуждо посещение этих магазинов. У меня они в первую очередь почему-то ассоциируются со специфическим ароматом.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

Один из самых популярных дорожных знаков хотят русифицировать. Речь идет о знаке парковки, то есть с латинской буквы «П» поменять на русскую. Больше новостей у Полины Поповой через 3 минуты. Пока на радио «Альфа». Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 утра с новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россия значительно нарастила поставки рыбы в ЕС. В июне этого года они выросли почти в два раза и достигли почти 75 миллионов евро. Это рекорд с ноября 2024 года, посчитал РИА Новости, изучив данные Евростата. Крупнейшими покупателями рыбы из России стали Германия, Франция, Нидерланды. Большинство поставок пришлось на филе и мясо рыбы. В основном это были мороженое минтай и треска. В Прикамье возбуждены два административных дела по статье об административных нарушениях в Пермском крае, пишет «Коммерсант Прикамье». Эта статья предусматривает наказание за неисполнение решений оперштаба, в том числе и за публикацию данных о применении беспилотников на территории Пермского края, результатах их атак, а также дислокации и применение средств ПВО и РЭП. Также собеседники «Коммерсанта» отмечают, что на рассмотрение компетентных органов находится еще несколько материалов по этому составу правонарушения. Процессуальные решения по ним пока не приняты. Пермский край вошел в топ самых грибных регионов России, говорят данные аналитиков сервиса «Авито путешествия». Они изучили спрос на аренду загородных домов в регионах, которые считаются популярными для тихой охоты. По данным сервиса, в августе этого года в топ-3 грибных регионов попали Московская, Ленинградская области и Карелия. В этих субъектах россияне чаще всего бронируют загородные дома. При этом в Прикамье грибники останавливаются всего на один день. Россия заняла 3-е место на чемпионате Европы по водным видам спорта и выиграла 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое и второе места на турнире во Франции заняли Великобритания и Италия. Россияне выступали на чемпионате Европы по водным видам спорта в нейтральном статусе. Доллар сегодня 84.54, евро 97.51. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сегодня облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый, днем до плюс 16 градусов, сейчас в Перми плюс 13.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: И узнаем прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка BLG, а также седаны Cherry Ariza 8 и Hunza H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку. А новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
1: Радио Альфа. Реклама.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
4: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 000 вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 000 рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» там, где музыка прежде всего. Языковая закономерность существует не только в речи человека, но и в животном мире. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц, японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
1: Радио «Альфа».

0: Половина одиннадцатого в Перми на радио Альфа. Время новостей с кратким обзором. Полина Попова, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. С 28 августа в Пермском крае начинается подомовой обход избирателей. Члены избирательных комиссий проинформируют пермяков о выборах и кандидатах, расскажут об участии в голосовании. Для желающих проголосовать дома сотрудники избиркома помогут заполнить необходимые заявления. В общественной палате предложили продлить работу детских садов до 8 вечера. Это позволит родителям выбирать наиболее удобный режим пребывания для своих детей. В Пермском крае на этой неделе ожидается повышение температуры после похолодания. В выходные ко вторнику температура воздуха вернется к климатической норме, сообщают синоптики. Днем ожидается выше плюс 20, а со среды 19 августа температура окажется чуть выше нормы. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый, днем до плюс 16 градусов, сейчас в Перми плюс 13.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Ну, конечно, в каждом новом дне мы находим свои радости и прелести, и пусть сегодняшний понедельник не станет исключением. Сегодня, друзья, на Радио Альфа возвращается вечерний конкурс «Счастливый номер 12+». По 28 августа мы разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку Радио Альфа. А чтобы стать победителем, уже сегодня после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс Радио». Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Повторю, Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. Этот номер лучше занести в свои контакты. Затем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.

0: улица Репина, 2.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
6: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой – 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: По последним данным, Россия занимает 119-е место по использованию искусственного интеллекта. Но если брать чуть масштабнее, каждый шестой человек на планете уже использует генеративный искусственный интеллект. Тему на Радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж-птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятие и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
1: Радио Альфа.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Перми 10:59 с новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Почти 2000 военных привлекли во Франции для тушения пожаров на земле. Пожарным помогают инженерные войска. В небе работают военно-транспортные самолеты, БПЛА и вертолеты, сообщила министр-делегат при Минобороны страны Алис Рюфо. Ранее Макрон заявил, что летом 26 года Франция столкнулась с наибольшим числом лесных пожаров с момента окончания Второй мировой войны. Один из самых популярных дорожных знаков хотят русифицировать в России. Латинскую букву «Пи» на знаке парковки предложили заменить на кириллицу «П». Мера станет продолжением курса на укрепление русского языка в публичном пространстве. Цвет и форма знака останутся прежними. Олимпиадники заняли почти все бюджетные места в московских вузах. В МГУ число таких абитуриентов за год выросло на 48%. На факультете, например, биоинженерии все 35 мест заняли олимпиадники. На факультете искусственного интеллекта из 20 мест для остальных осталось только 5. Похожая ситуация в МФТИ на программах естественные и компьютерные науки, например, все бюджетные места заняли поступающие без экзаменов, сообщает РБК. В Высшей школе экономики на 45 мест факультета мировой экономики приходится 57 олимпиадников, а на 32 места политологии 29 человек. При этом проходные баллы в московских вузах заметно выросли. В приемных комиссиях отмечают, что конкуренция за бюджетные места становится все выше. В Перми готовность Александровского сквера составляет 65%. Завершить работы по строительству сквера планируется до конца года. На участке, расположенном ближе к центральному рынку, уже положена плитка, обустроены зоны отдыха и велопарковка, установлены навесы. В будущем их оплетет дикий виноград, благодаря чему появится затененное пространство. Вокруг сохранившихся крупных деревьев сейчас обустраивают бетонные ограждения. Они защитят зеленые наслаждения и одновременно создадут дополнительные места для отдыха. Сквер займет площадку бывшей инфекционной больницы. Напомню, планируется обустроить детскую площадку, тихую зону, площадку для мероприятий. Новый сквер решено назвать в честь императора Александра I Александровским. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.54, евро 97.51. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения, небольшие дожди, ветер северо-западный слабый, днем до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Селена Гомес на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Бытует такое мнение, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И давайте вот как встретим мы рабочую неделю удачно, с хорошим настроением, так она и будет продолжаться под музыку радио Альфа. Впереди ММ, послушаем обувь. Также нас ждет Шабузи и русский размер уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: новогодних наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Золотые хиты Лени Кравиц на радио Альфа. Продолжим музыкальный час новой песни от One Republic. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, торгующих запрещенными БАДами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там пояснили, что блокировки подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасной для потребителей, сообщает «Комсомольская правда». С 17 по 23 августа в России проходит неделя отказа от алкоголя. Об этом сообщают в администрации Перми. В Перми реконструкция сада имени Миндовского выполнена на 50%. Подрядчик устанавливает новую сцену для праздников и концертов, скамьи и современные игровые модули. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый. В течение дня до плюс 16 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. I'm

0: Любимая музыка – это «Нана» на радио «Альфа» 104.1 FM. Далее подборка лучших песен минувших десятилетий, золотая коллекция радио «Альфа» нон-стопом. Энрике Иглесиас, Ace of Base и Сандра.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из Ваймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В 2026 году в России ожидается снижение предложения на рынке красной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что добыча этого вида рыбы зависит от развитой инфраструктуры и требует значительных дополнительных расходов. Для строительства 3-го моста через Каму повторно объявили закупку. Краевые власти ищут подрядчика для расчистки территории под строительство 3-го моста через Каму. Начальная стоимость контракта 81 миллион рублей. До 17 ноября подрядчику предстоит демонтировать жилые и нежилые здания, АЗС, гаражи, автомойки, инженерные сооружения и другие объекты на обеих берегах Камы. Начать работы планируется 21 сентября. Ранее закупку по подготовительным работам мы запускали в апреле. Тогда начальную стоимость контракта на расчистку территории оценивали в 77 миллионов рублей. Конкурсная процедура не была доведена до конца. В Перми планируется постепенно поднять ставку туристического налога. Сейчас она составляет 1%. Со следующего года собираются повысить ее до 3%, с 28 года до 4 и далее с 29 до 5. Повышение ставки должна утвердить Гордума. Туристический налог, напомню, в Перми введен с 1 января 2025 года. Вводить такой налог муниципалитетом с 2025 года разрешен налоговым кодексом. Налоговая ставка в Перми составляет определенный процент от стоимости проживания в гостиницах. Гостиницы включают налог в стоимость своих услуг. По федеральному закону минимальная сумма налога не может быть менее 100 рублей за сутки проживания. Собранные деньги направляются на развитие туристической навигации и инфраструктуры. Большинство пермяков готовы уйти к конкурентам ради выгодных условий. Об этом гласят результаты исследований компании «Суперджоп». При этом 9% опрошенных жителей Перми готовы уйти с текущей работы на любых условиях. На более выгодных – 73%. Среди причин, по которым сотрудники готовы поменять место работы в пользу конкурентов, названы более высокая зарплата, карьерный рост, удобный график, а также соцпакет и возможность работать удаленно. Доллар сегодня 84.54, евро 97.51. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый. В течение дня до 16 градусов тепла.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Техника кубизма, взялись розовые тона, узнаем от Анны Романовой, и впереди горячая десятка, а через пару минут на радио Альфа. Брейнсторм.
1: Реклама. Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
2: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш. Занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
8: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Брейнсторм на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. По экспертным оценкам, Пикассо считается самым дорогим художником в мире. Хотя первой владелицей его шедевра картина обошлась в очень скромную сумму. Тему продолжит Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых знаменитых картин Пикассо «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого розового периода, когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробаты бродячего цирка Медрано, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу девочки на шаре невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал девочку на шаре, в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первая владелица картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотпис» за 139 миллионов долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Конечно, неудивительно, что человек, для которого пение было таким способом внутренне восстановиться, стал все-таки музыкантом. Чарли Пут только что на Радио Альфа. Далее с нами Дотан. Пока новости. О главных событиях коротко расскажет Полина Попова, спонсор выпуска на Радио Альфа. Никулин Александр Николаевич. Центра ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В преддверии учебного года мошенники начали публиковать фейковые предложения о сдаче квартир, выманивая предоплату у приезжих студентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгения Машаров. По его словам, подобные предложения всегда кажутся выгодными. В них обещают отличный ремонт, пишут доступность к вузу, невысокую стоимость или даже освобождение от коммуналки. В Пермском крае с 28 августа начинается подомовой обход избирателей. Члены избирательных комиссий проинформируют прямиков о выборах и кандидатах, расскажут об участии в голосовании. Для желающих проголосовать дома сотрудники избиркома помогут заполнить необходимое заявление. Пермская спортсменка завоевала третью медаль на чемпионате Европы по плаванию в Париже. Завершился чемпионат Европы. В последний день соревнований представительница края Кира Манохина в составе сборной России завоевала бронзовую награду в женской комбинированной эстафете 4 по 100 метров. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: О погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: И Флорут на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Аналитики пришли к выводу, что руководящий состав в два раза выше оценивает свой эмоциональный интеллект, чем считают подчиненные. Более того, четверть респондентов совсем не смогли отметить у руководителей положительных качеств. Но, мне кажется, сложнее тем, кто копит невысказанное недовольство, а таких 22%. Уж поговорить по душам, да и расставить точки над «и». Вы слушаете «Радио Альфа». Впереди золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Долорес О'Риордан, Крейг Дэвид и Роксет через 2 минуты.
1: Реклама.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу Краснокам бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Золотая коллекция. Радио «Алекс».

0: Перми 13 часов с новостями дня на радио «Альфа». Зарап Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России примут дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с профильными ведомствами, властями регионов и нефтяными компаниями. По данным правительства, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается, однако в отдельных регионах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям поручено увеличить поставки туда, где возникли сложности. Число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие выросло на 60%. Об этом известием сообщили в пресс-службе Банка России. В таких случаях мошенники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя займ и похищают полученные деньги. Возвращать долг с начисленными процентами приходится пострадавшему. Кроме того, Центробанк зафиксировал резкий рост жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Их число увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Дефицит сезонных рабочих наблюдается в садоводческой отрасли. По сравнению с прошлым годом ситуация стала еще более напряженной. В некоторых регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию садоводов, там уточнили, что нехватка рабочих рук для сбора урожая фиксируется в регионах центральной части России. Землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично. Заметно лучше ситуация в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют бюрократические барьеры, которые не позволяют оперативно привлечь для уборки иностранных работников. С начала купального сезона в Пермском крае на водоемах погибли 42 человека, в том числе 6 детей. По данным МЧС, за 2 с небольшим месяца произошло 51 происшествие. 15 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года погибли 26 человек, включая 2 детей. Всего с начала года в Прикамье зарегистрировано 70 происшествий на воде, в которых погибли 53 человека. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в необорудованных местах, алкоголя, несоблюдения правил безопасности на рыбалке и отсутствие присмотра за детьми. Финансовые накопления есть у половины россиян. Такие данные приводятся в исследовании Роскачества и Финанс-Имейл, с которым ознакомилась РИА Новости. Еще каждый 4-й хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% опрошенных не имеют сбережений и не видят смысла копить. При этом среди тех, у кого накопления есть, 37% смогут сохранить привычный уровень жизни после потери дохода лишь на 1-2 месяца, еще 20% от 1 до 3 месяцев, а 13% от 3 до 6. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Во вторник, 18 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный слабый. Плюс 8, плюс 10 ночью, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Если вы относите себя к той части людей, которые считают понедельник тяжелым днем, пусть в эти минуты откроется второе дыхание. Дневная романтик-коллекция. В ближайшие 20 минут только музыка. Сегодня с нами Дермот Кеннеди, Стиви Уандер. Послушаем Дана Балана, Амио Влаверс и Мариус и Джулия. Открывают 5 лучших песен о любви.

0: Дермот Кеннеди на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 16 градусов сейчас на улице, завтра чуть теплее. Подробный прогноз после получасовых новостей. А музыкальный час продолжит Игла и Черри на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок. Подарок получаете. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
10: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
11: 0+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Поклонники группы «Город 312» ждут окончательного возвращения в команду солистки Аи. Но пока по большей мере Ая выполняет работу за кадром, а вокальные женские партии исполняет участница шоу «Голос» Диана Макарова. Вы слушаете «Радио Альфа». Сегодня 17 августа. О событиях дня коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства, пишет «Известия». Брать ипотеку на вторичном рынке сегодня невыгодно. Ставки достигают 20%, а ежемесячный платеж даже за небольшую квартиру оказывается слишком высоким, отмечают риэлторы. Роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» стал самой читаемой книгой в четырех регионах России. Об этом свидетельствует исследование книжного сервиса «Кион Строки». Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 18 августа во вторник в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Ближайшей ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM в ваших умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. Друзья, ближайшие две среды станут последними для речных прогулок с вечеринкой в стиле 90-х от радио Альфа 12+. И в невероятном вопросе на этой неделе мы как раз-таки дарим пригласительные билеты на эту речную прогулку. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс еще 19 и 26 августа в 19.00. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте. Далее без перерыва BWO, Sting и Ванесса Паради. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Эх, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В «Мэнс Луке».
10: «Мэнс Лук», Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 часа дня с новостями понедельника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Сергей Лавров назвал невозможной остановку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Это перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов, которые победили нацизм, заявил глава МИДа. Министр добавил, что Москва не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую войну машину со стороны Запада. Конец цитаты. В Минтрансе заявили о разработке мер по защите российских судов. Проект о единой морской администрации готовится по поручению президента Владимира Путина. Законопроект призван обеспечить централизацию управления морской деятельностью в области торгового мореплавания, рассказали РИА Новости в министерстве. Там добавили, что ключевым аспектом станет взаимодействие с администрациями зарубежных стран в части государственного портового контроля, как этого требует международные обязательства. В Министерстве просвещения сообщили, что введение оценок за поведение в школах не повлияет на допуск учеников государственной итоговой аттестации, включая основные единые госэкзамены. В ведомстве подчеркнули, что отметки за поведение будут выставляться отдельно от академической успеваемости. Такие оценки не будут учитываться при формировании текущих оценок или промежуточной аттестации и не станут рассматриваться как дисциплинарное взыскание. Вузы Пермского края в этом году подали более 100 тысяч заявлений на бюджетные места. Это на 16,5 тысяч больше, чем годом ранее. Конкурс составил около 14 человек на место. Больше всего заявлений поступило в Пермские политехнические и классические университеты, а в Пермском аграрно-технологическом университете их число за год выросло вдвое. Более 30 тысяч заявлений подали абитуриенты из других регионов России. Чаще всего в Прикамье поступали жители Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана и Кировской области. Среди самых популярных вузов у иногородних абитуриентов – медицинские университеты и фармацевтическая академия. 63% опрошенных россиян конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство россиянок заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетичные фото и видео для соцсетей. Молодые же люди чаще всего остаются довольны любым фото и роликами с отдыха. 58% россиянок признали, что им не нравится привычка мужчин проводить отпуск в номере, а 56% заявили, что их раздражает, что партнер не пользуется кремом для загара. Мужчин же больше всего раздражает привычки партнерш, связанные с долгими сборами перед выходом из номера и огромное количество вещей в чемодане, которые не пригодятся. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустем Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Плюс 8, плюс 10 нынешней ночью. Завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа». Yeah.

0: На момент записи песни этой певице было лишь 17 лет. Это Кайра на радио Альфа 104.1 FM. Далее без перерыва Дженнифер Лопес. Послушаем Queen, Оливию Дин и Вячеслав Бутусов уже через пару минут.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вот это да! Ты съездила в город роз?
4: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла.

0: помощью процедуры М-Скалп. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Половина третьего в городе. Вы слушаете Радио Альфа. Коротко о событиях понедельника расскажет Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электросбытовой и компьютерной техники обратилась в три ключевых министерства с предложениями о защите объектов инфраструктуры от угрозы БПЛА. К концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Россияне в первой половине года стали вдвое чаще искать подработку пешим курьером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 16 градусов. Завтра, 18 августа, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Плюс 8, плюс 10 ночью, во вторник днем в Перми плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Вивьену Харе и Адриан Сен на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Танцевальные и музыкальные друзья, мы приглашаем вас проводить лето на завершающую вечеринку, которая состоится 28 августа в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. И в ближайшие две недели уже с сегодняшнего дня в вечернем конкурсе «Счастливый номер 12+» разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку Радио Альфа. Сегодня после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. МАКС Радио Альфа. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Без четверти три в городе, впереди золотая коллекция Радио Альфа, главные хиты минувших десятилетий, в этом выпуске от Эми Киттон, Ли Буш и Пол Маккартни.
1: Реклама.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.

0: Улица Репина, 2.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
5: Золотая коллекция. Радио А.

0: Перми 3 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Инфляция в России стабилизировалась, а Банк России постепенно снижает ключевую ставку. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает «Коммерсант». По словам министра, тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики уже учитывают участники экономики. Решетников также отметил, что совместная работа правительства и Центробанка позволяет постепенно нормализовать ситуацию в финансовой сфере. На этом фоне, по его оценке, российская экономика возвращается к росту. Требование заплатить за просмотр квартиры без последующей покупки может быть признаком мошенничества. Об этом ТАСС рассказали эксперты рынка недвижимости. По их словам, обычно риэлторы не берут отдельную плату за показ объекта или подбор вариантов. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о случаях, когда за просмотр квартиры требуют невозвратный взнос. В одном из таких объявлений стоимость показа составляла около 4000 рублей. Поставки креветок из России на зарубежные рынки вырос на 17% в первом полугодии. По данным агроэксперта, сумма экспорта увеличилась до 76 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Среди импортеров лидирует Южная Корея, которая увеличила закупки этой продукции в 2,5 раза, до 57 миллионов долларов. Также в топ-5 покупателей креветок вошли Китай, Япония, Белоруссия и Казахстан. По итогам прошлого года сумма экспорта мороженых креветок из России превысила 86 миллионов долларов. В Перми стартовал фестиваль уличного искусства «Монумент Арт». В этом году художники создадут несколько крупных муралов на улицах города. Среди них работа «Мальчик собирает пазл» на героев Хасана 21. На ней изображен мальчик, складывающий пазл в форме карт России. Еще один мурал «Взлетная полоса» на Пушкина 110. На заборе ТЭЦ-6 на улице героев Хасана команда фестиваля создает масштабную работу «Хроники Прикамья. От истоков до инноваций». Композиция займет 168 бетонных плит и расскажет об истории и развитии региона, от древних поселений и пермского звериного стиля до современных технологий и космоса. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета «РУМ». Аналитики отметили, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью – жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указал на не самую удобную инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18 августа во вторник в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Плюс 8, плюс 10 градусов ночью, завтра днем. Плюс 18-20.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Майли Сайрус на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. И в продолжении рабочего понедельника напоминаю о визуализации. Тот самый способ, благодаря которому, в общем-то, и можно провести рабочую неделю успешно, радостно и с удовольствием под музыку радио Альфа. Далее без перерыва. Pet Shop Boys, Дэвид Гетта и Сиа. И совсем скоро на радио Альфа Константин Никольский.
1: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: машине модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
1: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Половина четвертого в Перми с новостями коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Демографическая ситуация в России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, увеличение численности населения остается одной из главных национальных целей. В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. С инициативы выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис» Анастасия Павличенкова. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 18 августа во вторник в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Ближайшей ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орса Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
2: Застройщик ОСЗ «Орса Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Ай, в этом костюме, как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
9: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
10: 0+.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что возвращение западного бизнеса на российский рынок возможно только на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. По его словам, Россия заинтересована не только в современном оборудовании и управленческих практиках, но и в совместных проектах. В этом году в России ожидается снижение предложения красной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что добыча этого вида рыбы зависит от развитой инфраструктуры и требует значительных дополнительных расходов. Промысел часто ведется в труднодоступных районах, где отсутствуют населенные пункты и энергетика, поэтому все необходимые ресурсы приходится доставлять на место ловли. Эти обстоятельства отражаются и на стоимость продукции. Рыбаки уже в сезон устанавливают более высокие цены, заявил Шестаков. В июле продажи новостроек в российских городах-миллионниках снизились почти на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 16,5 тысяч договоров долевого участия. По всей стране количество таких договоров уменьшилось на 7,5% и достигло 41,5 тысячи, посчитали в ЦИАН. Аналитики также отметили, что общее число сделок с первичным жильем в июле снизилось на 9% за год. Это падение последовало после роста в июне, когда число зарегистрированных договоров долевого участия, наоборот, увеличилось на 11% по сравнению с июнем прошлого года и составила 40,5 тысяч сделок. Готовность Александровского сквера в Перми, которую создают на месте бывшей инфекционной больницы, достигла 65%. Новое общественное пространство появится в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции. На территории уже сделали входную группу, лестницу, часть пешеходных дорожек и зон отдыха. Также начали устанавливать оборудование для детской площадки. В центре сквера залили чашу будущего фонтана. Сейчас рабочие прокладывают коммуникации, обустраивают ливневки и готовят дорожную часть к асфальтированию. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15 лет и 4 месяца. Такие данные приводит агентство «Автостат» по состоянию на 1 июля. При этом за последний год российский автопарк в среднем не стал старше. Самые молодые машины в Москве, где средний возраст составляет 11,5 лет, в Петербурге – чуть более 12 лет. Самый возрастной автопарк зафиксирован на Дальнем Востоке – почти 22 года. Всего в стране насчитывается около 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабые температуры сегодня ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер». 12+. По будням по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте фразу «Иду на вечеринку» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248.

0: рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе Алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на МЧС. Педагогам школ и детских садов могут понадобиться специальные программы психологической поддержки. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 18 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Слабые температуры нынешней ночью плюс 8-10. Завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России рассматривается возможность открытия корпоративных детских садов при предприятиях, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр подчеркнул, что комплекс мер поддержки семей включает финансовую помощь при рождении детей и жилищные льготы. Особое внимание уделяется адресной поддержке многодетных семей и работающих матерей. Кроме того, предпринимаются шаги для облегчения совмещения работы и ухода за детьми. Принимая во внимание загруженность государственных дошкольных учреждений, обсуждается создание корпоративных детсадов, сообщает РИА Новости. Данные банковских карт россиян планируется защитить от утечек и кибератак по новым правилам. Как пишет парламентская газета, Банк России подготовил требования для системы, в которой учитываются платежные карты. С 1 сентября ее оператором станет национальная система платежных карт. Главная задача – снизить риск того, что данные попадут к злоумышленникам. Информация должна будет шифроваться, программа регулярно проверяться на уязвимости, а обнаруженные проблемы быстрее устранятся. Если произойдет утечка или посторонние получат доступ к данным, сообщить об этом Банку России оператор должен будет максимум через 3 часа, а компьютерные атаки в течение суток. Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее. В первом полугодии объем рынка достиг триллиона рублей, посчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. Это на 16% больше, чем было в январе-июне прошлого года, пишут ведомости. За 6 месяцев прошлого года рост составил 37%. Рост рынка в деньгах сейчас во многом поддерживается, в основном за счет повышения цен. С начала купального сезона в Пермском крае на водоемах погибли 42 человека, в том числе 6 детей. По данным МЧС, за 2 с небольшим месяца произошло 51 происшествие, 15 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года погибли 26 человек, включая 2 детей. Всего с начала года в Прикамье зарегистрировано 70 происшествий на воде, в которых погибли 53 человека. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в необорудованных местах, алкоголя, несоблюдения правил безопасности на рыбалке и отсутствие присмотра за детьми. Подготовка мальчика к школе в среднем по России в этом году будет стоить примерно 17 тысяч рублей, а девочке 19 тысяч. Такую статистику приводят эксперты АКРА. Они посчитали среднюю стоимость куртки, пары брюк, 2 сорочек для мальчика. В этот комплект вошли также туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, 2 блузками и юбкой, отмечают РИА Новости. Основную сумму родителям придется потратить на школьную одежду от 13 до 15. 15 тысяч рублей, канцтовары обойдутся в 900 рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабые температуры сегодня ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Отличного вам вечера понедельника. И чтобы он еще приятнее был, можно выиграть прямо сейчас в конкурсе «Счастливый номер» 2 пригласительных билета в «Руки вверх» бар на вечеринку Радио Альфа. А для этого отправьте фразу «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Кроме фразы, напишите, пожалуйста, еще и свое имя. 8-906-38-104-1. Сегодня победит автор 4-го сообщения. Желаю удачи.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира, 41.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: Перим, улица Ленина, 72Б. Огранд 106, 594, 783, 57.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской и от моста до Стахановской, на Стахановской от Снайперов до Мира и от моста до Карпинского.
11: Радио Альфа 104.1 FM.

0: радио Альфа 104.1 FM. Вот настало время подводить итоги конкурса «Счастливый номер». Тем разыгрываем пригласительные в руки вверх бар на вечеринку радио Альфа. Условия довольно просты. Необходимо было отправить фразу «иду на вечеринку» в Макс радио Альфа и оказаться четвертым по счету. Сегодня повезло Анастасии. Последние четыре цифры ее номера – 2412. Анастасия, я вас поздравляю. Билеты на вечеринку получаете именно вы. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00 18+. Завтра после 5 вечера на радио «Альфа» мы разыграем еще пару билетов на эту вечеринку. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио «Альфа».

0: Возьми меня с собой.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
2: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.

0: Чернышилова, улица Репина, 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала введение самого масштабного пакета санкций против России с 2022 года. По словам Каллас, в случае принятия очередного санкционного пакета, число российских физлиц компаний и организаций, попавших под санкции, увеличится на треть. В Приморском крае планируется открыть специальные классы и курсы дошкольной подготовки для детей мигрантов из Узбекистана. Такое решение было принято после встречи генконсула Узбекистана и министра образования региона. Сервис Яндекс.Музыка намерен информировать слушателей о песнях, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа, погода на завтра, спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 18 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет без осадков, ветер северный, северо-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 8-10, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре Лига Мед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лига Мед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
3: 0+.
4: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
6: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Расскажу, какая обстановка на дорогах Перми. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, затруднено движение в городе. На 6 баллов загружено. Стоит промышленная от южного обхода до шоссе Космонавтов. Там почти 20-минутный затор. На Стахановской пробка минут на 10-12 от шоссе Космонавтов до Мира. На Героев Хасана затор минут на 10 от Усольской до Чкалова, так же, как и на Васильева, от Героев Хасана до Куйбышева. На Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской тоже минут 10 можно потерять. И там же на Карпинского затор на 10 минут от проспекта Декабристов до Стахановской.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России хотят сократить средние сроки строительства многоквартирного дома с 1250 до 1000 дней. Такая норма должна заработать к 2030 году. Об этом ТАСС рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Мацинек. Работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведутся в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства». По словам чиновника, сокращение сроков уже дало свой эффект на всех строительных этапах. Теперь, отметил замминистра, необходимо сократить количество процедур и документов, которые влияют на сроки. При этом важно сохранить безопасность и качество строительства. Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением увеличить максимальную стоимость подарка учителям до 5000 рублей, объяснив инициативу ростом цены и устаревшим лимитом. По словам парламентария, установленная ранее граница в 3000 рублей сегодня соответствует лишь стоимости хорошего букета цветов или двух коробок конфет и не отражает реального уровня цен. Новичков подчеркнул, что подарок учителю должен оставаться знаком уважения, а не рассматриваться как попытка повлиять на оценки. Он также напомнил родителям о необходимости соблюдать этические нормы при выборе подарков. Количество выдач кредитных карт в России в июле выросло на 18%, в годовом выражении составило 1 миллион 370 тысяч, сообщили в Объединенном кредитном бюро. При этом общий лимит по кредитным картам опустился до 164 миллиардов рублей, это на 1% меньше, чем в июне. В годовом выражении совокупный объем лимитов вырос на 12%. Эксперты отмечают, что в таких условиях существенный рост рынка маловероятен. В ближайшие месяцы показатели выдачи, скорее всего, останутся на текущем уровне или даже незначительно снизится. Вузы Пермского края в этом году подали более 100 тысяч заявлений на бюджетные места. Это на 16,5 тысяч больше, чем годом ранее. Конкурс составил около 14 человек на место. Больше всего заявлений поступило в Пермские политехнические и классические университеты, а в Пермском аграрно-технологическом университете их число за год выросло вдвое. Более 30 тысяч заявлений подали абитуриенты из других регионов России. Чаще всего в Прикамье поступали жители Удмуртии, Свердловской и Челябинской области, а также Башкортостана и Кировской области. Среди самых популярных вузов у иногородних абитуриентов – медицинские университеты и фармацевтическая академия. В сентябре россиян ждут 22 рабочих и 8 выходных дней. Об этом напомнил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова. По ее словам, сентябрь этого года – классический пример базового трудового месяца. В сентябре 30 календарных дней, 22 из них рабочие. При обычной пятидневке это 176 часов работы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слаб. Температура сегодня ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс 19 и 26 августа в 19:00.
1: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106-694. 783-57.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
8: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
9: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
12: 0+.
13: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступники.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Где сейчас самые серьезные пробки в Перми? Давайте посмотрим. Плотное движение на 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на Стахановское шоссе космонавтов до улицы Мира, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького, еще на Промышленный от 1 Белоярского переулка до шоссе космонавтов, на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской, на Куйбышева от Механошина до Ленина.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго.
3: Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
12: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из самых знаменитых картин Пикассо «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого розового периода, когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробаты бродячего цирка Медрано, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу девочки на шаре невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал девочку на шаре, в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первый владелец картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотпис» за 139 миллионов долларов.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Банька.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.

0: Чем проста. Деревня Шилова. Улица Репина, 2.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Вновь настало время рассказать об основных затруднениях на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту движение в городе загружено на 6 баллов из 10. Больше всего транспорта скапливается на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, от моста до Карпинского, на Карпинского, от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской, на Компросе, от Петропавловской до Революции, на улице Мира, от Советской до Карпинского, на Ленина, от Куйбышева до Максима Горького, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
3: Радио Альфа, 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:01. С новостями на Радио Альфа, Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Интернет-магазины предложили меры поддержки продавцов, пострадавших от атак БПЛА, пишет РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем перечень из 10 первоочередных мер, охватывающих налоговое регулирование, финансовые инструменты, административные процедуры и страхование. Среди ключевых предложений АКИД – списание утраченных товаров как убытков, освобождение от восстановления НДС по таким товарам, отсрочка или рассрочка по налогам и страховым взносам, льгот. Льготное кредитование и прямые выплаты из бюджета для компенсации убытков. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируются в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. В России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, торгующих запрещенными БАДами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там пояснили, что блокировке подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасные для потребителей. В ведомстве заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции и сайты интернет-торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках. В Перми стартовал фестиваль уличного искусства «Монумент Арт». В этом году художники создадут несколько крупных муралов на улицах города. Среди них работа «Мальчик собирает пазл» на героев Хасана 21. На ней изображен мальчик, складывающий пазл в форме карт России. Еще один мурал «Взлетная полоса» на Пушкина 110. На заборе ТЭЦ-6 на улице героев Хасана команда фестиваля создает масштабную работу «Хроники Прикамья. От истоков до инноваций». Композиция займет 168 бетонных плит и расскажет об истории и развития региона, от древних поселений и пермского звериного стиля до современных технологий и космоса. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях Китая, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с 2025 годом взлетел на 111%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneToTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятерок все же остается Турция. На нее приходится 19%. От всех зарубежных бронирований отелей этой категории предстоящей осенью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабые температуры сегодня ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 16 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
2: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Карпинского, от проспекта Декабристов до Стахановской, от моста до Стахановской, на Пушкина от Компроса до Николая Островского, на Стахановской от Снайперов до Мира и от моста до Карпинского, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Связева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Merci.
1: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ай, в этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
10: Расскажу быстро, где в Перми к этой минуте образовались самые крупные заторы. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской минут 6-7 потерять можно. И там же на Карпинского от моста до Стахановской можно постоять. На Борчининова от Петропавловской до Луначарского затор минут на 6. На Промышленный минут 5 потерять можно на участке от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов. А на Стахановской от моста до Карпинского и от Снайперов до Мира.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. С новостями на радио «Альфа» Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России примут дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с профильными ведомствами, властями регионов и нефтяными компаниями. По данным правительства, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается, однако в отдельных регионах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям поручено увеличить поставки туда, где возникли сложности. Число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие выросло на 60%. Об этом известием сообщили в пресс-службе Банка России. В таких случаях мошенники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя займ и похищают полученные деньги. Возвращать долг с начисленными процентами приходится пострадавшему. Кроме того, Центробанк зафиксировал резкий рост жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Их число увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Дефицит сезонных рабочих наблюдается в садоводческой отрасли. По сравнению с прошлым годом ситуация стала еще более напряженной. В некоторых регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию садоводов, там уточнили, что нехватка рабочих рук для сбора урожая фиксируется в регионах центральной части России. Землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично. Заметно лучше ситуация в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют бюрократические барьеры, которые не позволяют оперативно привлечь для уборки иностранных работников. Готовность Александровского сквера в Перми, которую создают на месте бывшей инфекционной больницы, достигла 65%. Новое общественное пространство появится в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции. На территории уже сделали входную группу, лестницу, часть пешеходных дорожек и зон отдыха. Также начали устанавливать оборудование для детской площадки. В центре сквера залили чашу будущего фонтана. Сейчас рабочие прокладывают коммуникации, обустраивают ливневки и готовят дорожную часть к асфальтированию. Финансовые накопления есть у половины россиян. Такие данные приводятся в исследовании Роскачества и Финанс-Имейл, с которым ознакомилась РИА Новости. Еще каждый четвертый хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% опрошенных не имеют сбережений и не видят смысла копить. При этом среди тех, у кого накопления есть, 37% смогут сохранить привычный уровень жизни после потери дохода лишь на 1-2 месяца, еще 20% от 1 до 3 месяцев, а 13% от 3 до 6. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный слабый. Плюс 8, плюс 10 нынешней ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Феррари F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц».

0: Улица Репина, 2.
1: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783, 57.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио «Альфа».

0: Ведь искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью. Плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью. Плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 18 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью. Плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ветхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.